Посмотри, какая красота. Но где еще увидишь такое чудо? Неужели такое бывает? Это ведь как в сказке. Это так чудесно, что после этого хочется обнять весь мир. Посмотри, мир дышит. И так хорошо на душе. А там цветы, как будто краски.